0: Радио.
1: Регенбоген.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».